0: Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: Радио Дача.
1: Реклама. АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
2: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
3: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
4: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
5: Шины диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
7: Шины диски куплю в колесо.ру.
0: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
9: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Полоцк, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
10: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
11: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
12: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
12: Михаил Шуфутинский.

0: Киркоров. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Радио Дача.
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
6: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritezheniye.rf.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
11: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио Дача.

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным Миросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер южный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
2: Реклама. Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.
0: Радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
2: Удачные песни».
1: Участник музыкального праздника
3: Филипп Киркоров.

Ты пришло, ты сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом? Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь

0: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
1: ООО РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Орёшкин, деревня Калитна. Подробности в приложении VBJob. 18+.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.

0: остановки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
0: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
2: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
3: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
4: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
5: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
6: Кэш можем.
7: Беспроцентный лимит на все. Можем?
6: Кэш можем.
7: Подключить бесплатно к дебетовой карте, к

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить? Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Александр Шоуа и группа

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио Дача.
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
4: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,1% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
7: Турагентство «Свобода Travel» приглашает всех в Турцию.
8: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Во все магазины товар отгружен. Пускай у каждого свои душевные искания. Кому-то противень на кухне нужен, кому-то форма для запекания. В сети магазинов «Милый дом» противень «Скова» 299 рублей. Форма для запекания «Забава» 1,5 литра от 249 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом» – все нужное в нем.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.
11: Радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Реклама. В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк «Притяжение». Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж «Треста Магнитострой». Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП «Хованцево НН».
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
1: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
0: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
1: Слушайте легендарную «Песню года».
0: Только на радио «Дача». Реклама.
2: Конечно, можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Конечно, можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?

0: Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
2: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
3: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
4: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким. Возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
5: Шины диски куплю в

0: Колесо.ру.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
2: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
4: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните +2 23 и узнаете, как это сделать. +2 23. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Arsil Artra бесплатно. Звоните +2 23. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. +2 23. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО Международный центр здоровья, город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
2: Удачные песни».
1: Участники музыкального праздника.
0: Группа «Комбинация».

0: Мужчины.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
2: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
1: Удачные песни».
2: Участница музыкального праздника
1: Юлианна Караулова.

0: Радио Дача. Дачные объявления. Удачный час на Радио Дача.
1: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова
1: и дарите любимые песни.
0: Ежедневно в 2 часа дня звоните по телефону в Магнитогорске
2: 222-96-2.
0: Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на Радио Дача.
3: Реклама. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
4: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
7: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Вригинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Вригинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинос», Магнитогорск, зеленый лот 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиск. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
13: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
14: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
15: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным Миросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер южный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
2: Реклама.
3: Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Головы вверх, гордо поднять за тебя.
6: Легендарная и всегда актуальная группа «Любэ». 7 ноября. Арена «Металлург». 12+.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
11: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
1: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Орск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
5: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
6: Кэш можем.
7: Беспроцентный лимит на все. Можем?
6: Кэш можем.
7: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
6: Кэш.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Будь подвижным, энергичным! С гелем «Активист». Двигайся легко, свободно. С гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай.
3: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Михаил Шуфутинский.

0: Танище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
1: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 20 23 20 23 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые и нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 20 23 и узнавайте подробности. +2 20 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +2 20 23 +2 20 23. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Рудиковская Татьяна Николаевна. И прошу исполнить песню в исполнении Игоря Корнелюка. Давайте передадим привет, если меня услышат, Джабиева Татьяна Александровна из Ростова, мои родственники из Уфы, Демьяненко, Кузьминова Ирина. И всем вам огромное спасибо за поддержку и помощь. Всего вам доброго и спасибо.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
2: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы Мукосат.
3: Лад не является лекарственным средством.
4: В Магнитогорске 9 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
2: Удачные песни».
1: Участник музыкального праздника
0: Дмитрий Маликов.

0: Радио Дача. Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: И снова осень золотая, и красотки мечтают теплые себе купить колготки. За ними приезжайте в Милый дом. Колготки по отличным ценам в нем. В сети магазинов Милый дом колготки женские Гламур 40 Дэн 149 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК Континент и Герцена 6, ТРЦ Джасмол. Милый дом, все нужное в нем.
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
7: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
9: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,1% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
10: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
11: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.
0: Радио Дача.

0: Радио Дача.
1: Реклама. АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк «Притяжение». Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж «Треста Магнитострой». Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП «Хованцева НН».
10: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
10: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства — Stenot T4L. Больше технологий и комфорта — Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
11: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
13: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
14: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит, для каждого из нас. Прагматичным — полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым — проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
15: Полный привод доступен в комплектациях Optimum, Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
16: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее — бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
17: Кэш можем.
18: Беспроцентный лимит на все. Можем?
17: Кэш можем.
18: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
17: Кэш

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Николай Басков.
3: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
2: Александр Иванов и группа «Рондо».
4: Боже, какой пустяк. Сделать хоть раз что-нибудь не так.
1: Владимир Пресняков.
5: Все нормально, у хулигана ничего не надо, не с тобою рядом.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут София. Я из Нижегородской области. Передаю привет своим родственникам. Бабушке, дедушке, крестной и маме с папой. И специально для них я заказываю песню «Чужие губы, руки вверх». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул Мукасат способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. Мукасат. Движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Магнитогорске 10 часов утра. С вами Радио Дача.
6: Радио Дача.
7: Новости на Радио Дача.
8: До фестиваля «Удачные песни» осталось 5 дней. В студии с новостями Юлия Анасонова. Здравствуйте. Явка на выборах в Госдуму превысила показатели предыдущих лет. По состоянию на вчерашний вечер она составила свыше 56,5%, сообщается на сайте Центра избиркома. Там уточняется, что текущее значение выше, чем было на выборах депутатов Нижней палаты парламента в 1993, 2003, 2016 и 2021 годах. Добавлю, в России в предыдущие 3 дня проходили более 2200 компаний разного уровня. Подсчет голосов продолжается. Максимальное количество россиян хотят привить от гриппа. По данным Роспотребнадзора, в этом году свиной грипп может протекать тяжелее других форм заболевания. Поэтому охват вакцинации людей из групп риска должен составлять не менее 75%. Об этом пишет парламентская газета. Также в ведомстве предупредили, что в текущем сезоне могут появиться новые виды вируса. Это видоизмененные штаммы свиного и гонконгского гриппа, которому население пока нет иммунитета. Обновленные варианты вирусов опасны быстрым развитием осложнений, таких как пневмония и бронхит. В России предложили ввести водительские права для курьеров на электровелосипедах. Их следует приравнять к мопедам, благодаря чему средства индивидуальной мобильности будут оснащены номерными знаками, а нарушения с участием велокурьеров смогут фиксировать дорожные камеры. С такой инициативой выступил председатель Совета при президенте Валерий Фадеев, пишет ТАСС. Он отметил, что из-за штрафов и лишения прав курьеры не смогут доставлять еду, что отразится на их заработке. Россияне стали чаще расплачиваться наличными в магазинах. Доля таких платежей во втором квартале увеличилась до 32%. Год назад было 25%, рассказали аналитики РИА Новости. Согласно прежним прогнозам, расчеты наличными должны были исчезнуть по причине неудобства. Тем не менее, банковские карты, включая кредитные, остаются главным платежным инструментом россиян. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Анасонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
5: Прямо сейчас

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
0: Удачные песни».
1: Участник музыкального праздника
0: Султан Лагучев.

0: учиться новому, летать в том числе, полезно. Проще всего это сделать во сне. Во взрослом возрасте такое тоже бывает, и это может означать не буквальный рост, а какой-то иной, профессиональный, моральный, психологический. Всего этого желаю достичь каждому, тем более самое время заняться, стартануть прямо с понедельника. Откладывать уже некуда. Меня зовут Андрей Фролов, всем желаю доброго и бодрого утра, и, конечно же, оставайтесь с нами, потому что хорошо всегда там, где есть радиодача.
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
7: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
8: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
9: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
10: Достаточно знать адрес надежного производителя.
11: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
12: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос», Магнитогорск, зеленый лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центра» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Гороскоп на радио Дача.
1: 21 сентября. Сегодня неделя начнется с неожиданного поворота. Овнам, тельцам и водолеям удастся продвинуть какое-то дело благодаря знакомству или поддержке другого человека. Не отказывайтесь от помощи из желания все сделать самостоятельно. Ракам, львам и стрельцам может позвонить человек, от которого вы давно не ждали новостей. Разговор способен вернуть в повестку старую тему, но теперь у вас будет гораздо больше возможностей решить ее. Близнецам, девам и козерогам полезно немного изменить привычный распорядок дня. Встреча после работы, прогулка или спонтанная поездка помогут переключиться и посмотреть на знакомые проблемы иначе. Весам, скорпионам и рыбам стоит внимательнее отнестись к финансовым документам. Проверьте суммы, даты и условия перед тем, как что-либо подписывать или оплачивать.
0: Гороскоп на радио Дача.

0: Аллитерация, звукоподражание — это литературные приемы, использованные в тексте данной композиции с целью добавить ритмичности и навязчивости мелодии. Цель достигнута, с чем мы поздравляем Сергея Лазарева, а также желаем всем доброго утра и в таких же ритмах отправиться на работу вовремя, достигнуть своей цели и всего поставленного на день и на неделю. Желаю доброго утра и продолжу радовать здесь, в эфире «Радио Удача», только лучшими хитами от ваших любимых исполнителей. Оставайтесь рядышком.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер южный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
3: Реклама. АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Головы вверх, гордо поднять за тебя.
6: Легендарная и всегда актуальная группа «Любэ». 7 ноября. Арена «Металлург». 12+.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
11: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Есть ответ, как сделать осень более теплой и солнечной, а также подготовиться к фестивалю «Удачные песни». Радио «Удача» подготовила для вас рамки на аватар, заряжающие энергией удачи. Заходите в нашу официальную группу в «Одноклассниках». Переходите по ссылке в закрепленном посте на витрину рамок и устанавливайте одну из них на свой аватар. Украшайте фото одним из девизов фестиваля, и пусть у вас все получится.
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: Кошмар. We'll be right back.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБ РФ номер 841.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
4: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: Шины диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
10: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
11: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
13: Андрей Державин.

0: хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Так, проверяем дачу. Дачу на удачу. Чтобы дача была дачей, а не сверхзадачей. Проверяем дачу. Дачу на удачу. Чтобы дача была дачей, а не сверхзадачей. Премьера. Дачный аудит.

Бубле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, радио «Дача». Меня зовут Денис Клявер. Я искренне сюда дозвонился. Это, кстати, не просто. Хочу передать привет всем слушателям, всем тем, кто меня слышит. И, конечно, своим родным и близким. В первую очередь сейчас своему старшему сыну Тимофею. Желаю ему удачи. Кстати, не только ему, а всем тем, кто придет в Лайф-арену 26 сентября на крутой фестиваль радио «Дача». Удачи песни. Так, удачи нам всем обеспечен. А и хочу, чтобы вы поставили песню Андрея Державина. «Когда ты уйдешь», кстати, он тоже будет на удачных песнях.

0: Магнитогорске 11 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: До фестиваля «Удачные песни» осталось 5 дней. В студии с новостями Юлия Анасонова. Здравствуйте. В России 1 октября будут проиндексированы пенсии. Основное повышение касается военных. На 4% увеличивается денежное довольствие действующих военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. А вслед за этим пересчитываются и пенсии отставников. Вторая категория – пенсионеры, которым в сентябре исполнилось 80 лет. Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличивается вдвое. Аналогичные суммы применяются при установлении первой группы инвалидности. Отдельные доплаты положенное за иждивенцев и за работу на Крайнем Севере и в сельском хозяйстве. Работающим пенсионерам после увольнения пересчитывают выплату с учетом всех индексаций, пропущенных за время трудовой деятельности. Мобильные АЗС разрешат ставить на российских дорогах. Такие поправки к закону одобрило правительство. Как пишет «Коммерсант», планируется позволить гражданам или юрлицам использовать придорожные площадки для отдыха, для размещения и эксплуатации мобильных объектов дорожного сервиса. Сейчас в законе отсутствует такое понятие, при этом площадки существуют. Речь идет об автомобилях или прицепах, представляющих собой автолавки, фудтраки, автомагазины, автоцистерны и мобильные заправки. Такие объекты будут размещаться только после получения письменного разрешения владельца автодороги. Нагрузка в старших классах со следующего учебного года вырастет. Минимальное количество учебных часов для 10-11 классов станет на 140 больше, чем сейчас, сообщило Минпросвещение. При этом недельная нагрузка не должна превышать 37 часов в каждом классе. Изменение связано с введением нового государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Его положения начнут действовать с 1 сентября будущего года. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком Российской Федерации, на сегодня составляет 84 рубля 20 копеек. Стоимость единой европейской валюты 96 рублей 67 копеек. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Анасонова, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас.

0: а нельзя.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
2: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального

0: Однако всем им необходимо внимание и забота. Даже если девушка утверждает, что ей нравятся плохие парни, в какой-то момент она от этого все-таки устает и рефлекторно выбирает какого-то более надежного. Кстати, о рефлексах через пару минут буквально услышим одноименную группу, одноименный музыкальный проект с песней «Просто потому что не было тебя». Композиция написана продюсером и основателем в 2002 году. И именно тот состав того времени настоящие поклонники и фанаты считают золотым. Так что пропускать не советую. Услышим все это буквально через несколько мгновений. Оставайтесь. Меня зовут Андрей Фролов. Желаю всем доброго утра. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача.
1: Реклама.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
3: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
7: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
8: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,01% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
9: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
10: С мусором всегда боритесь. Без него намного лучше жить.
11: В чистоте во всем стремитесь и старайтесь сильно не сорить.
12: В сети магазинов «Милый дом» полипропиленовый мешок для мусора до 50 килограмм от 8 рублей. Хлопчатобумажные перчатки с ПВХ от 14 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2 20 66 66. Радио «Дача».

0: каждый день на радио «Дача».
1: Всемирный день русского единения отмечают 21 сентября. Появился он в 2010 году. Его главная задача – подчеркнуть общность исторических, культурных и духовных традиций русских людей, где бы они ни жили. Также это хороший повод вспомнить о своих корнях, предках, встретиться с родственниками и единомышленниками.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Никто не плачьте, ни парни, ни девчонки. Понимаю, очередной понедельник не хочется, но если вы останетесь рядом со своей любимой радиостанцией, то настроение будет на высоте. Меня зовут Андрей Фролов, всем желаю доброго утра. Продолжу вас радовать только вашими любимыми хитами от самых известных отечественных исполнителей. И, конечно, будут еще свежайшие новинки. Помимо этого, много чего интересного. Оставайтесь рядышком и далеко не убегайте.
1: Реклама. Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432. Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
5: В оптике Центральной забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика Центральная. Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
8: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
9: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
10: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2060.

0: Какая бы причина страха ни была у вас, фобия или прям какая-то паническая атака, помните, всегда можно отвлечься благодаря любимым песням, поэтому включайте при любом удобном случае радио «Дача», мы придем на помощь и, естественно, дадим возможность пообщаться дистанционно в традиционной рубрике «Удачный момент», которая, кстати говоря, уже на горизонте будет совсем скоро. Возможно, там есть что-то и для вас. Не пропустите.
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Солвисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Солвисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Солвисар» – имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных, полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь ты.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Кэш можем.
11: Беспроцентный лимит на все. Можем?
10: Кэш можем.
11: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: Трудно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
2: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
7: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
8: ОНВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской полный народ. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
10: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
1: Покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Надежда. Я передаю привет своему мужу Михаилу. Я его очень люблю и жду домой. И поставьте для меня и для мужа хорошую веселую песню. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул Мукасат способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. Мукасат. Движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Магнитогорске полдень. С вами Радио Дача.
6: Радио Дача.
7: Сти на Радио Дача.
8: До фестиваля «Удачные песни» осталось 5 дней. В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России в начале будущего года будет запущен системный мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары. Как сообщает РИА Новости, под наблюдение попадают 24 вида продуктов. Это наиболее распространенные виды мяса, а также рыба, сливочное и подсолнечное масло, гречневая крупа и макаронные изделия. Отдельным блоком идут овощи. Если мониторинг покажет, что рост цены обусловлен объективными факторами, сезонностью, удорожанием логистики или сырья, меры, скорее всего, приниматься не будут. Если же будет выявлено спекулятивное завышение на каком-то из этапов, у государства появятся основания для точечного реагирования в рамках уже существующих полномочий Федеральной антимонопольной службы. Миноборнауки сообщила о завершении приема заявлений в вузы на платные места. Кроме того, окончилась приемная кампания на бюджетные места по программам магистратуры и специализированного высшего образования. Уточняется, что на платные места бакалавриата, специалитета и магистратуры приемная кампания завершится 30 сентября. Страховые выплаты по ОСАГО в России вырастут в среднем на 7-8%. Рост связан с недавним обновлением справочников средней стоимости автозапчастей. Их текущая версия впервые рассчитана по новой методике, утвержденной Центробанком в июле. Согласно новым правилам, цены запчастей аналогов не учитывались, если они на 70% ниже стоимости оригинальной детали. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радио «Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в «Лайф-арене». Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
5: Прямо сейчас

0: Таких слов никогда не услышишь от некоторых людей. Допустим, от Анастасии Волочковой легко поделится всеми подробностями своей творческой и личной жизни. Все расскажет и даже покажет. Но подражать такому не стоит. Хотя скандальная слава приносит не меньше денег, а порой и больше. В общем, решать вам, кто я такой, чтобы раздавать советы. Я, Андрей Фролов, буду продолжать ставить ваши любимые песни для превосходного начала дня. Впереди одна из участниц юбилейного фестиваля «Удачные песни» Полина Гагарина. Всем доброго утра.
1: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
3: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Вригинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Вригинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинос», Магнитогорск, зеленый лот 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Ларго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
6: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новый уровень жизни в жилом квартале – голос притяжения. Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
9: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
10: Достаточно знать адрес надежного производителя.
11: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
12: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
2: Удачные песни».
1: Участник музыкального праздника
3: Филипп Киркоров.

0: Надо влюбиться. Такой пункт в ежедневнике современной девушки вполне может быть. Не удивлюсь, если романтика в кутерьме рабочих будней внесена у кого-то в график дел. Ну а что, тоже вариант. Главное, чтобы метод помогал. Самый рабочий способ заполучить шикарный плейлист с отборными хитами и свежайшими новинками от русскоязычных поп-музыкантов — это включить эфир вашей любимой радиостанции. Мы доступны не только в FM-формате, но и на официальном сайте в онлайн-трансляции. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача.
1: Погода.
2: По данным Миросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
3: Реклама.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: АО «Прокатмонтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
9: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна цыпленок табака в кавказском маринаде, охлажденный, всего 239 рублей 99 копеек за килограмм. Лучшая основа для вкусного ужина без хлопот. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 9 по 22 сентября. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
10: Головы вверх, года поднять.
11: Легендарная и всегда актуальная группа «Любэ». 7 ноября. Арена «Металлург». 12+.
12: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
13: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
14: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
15: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: самый частый эпитет по отношению к нынешнему времени года. Я тут поинтересовался у искусственного интеллекта, какими еще словами можно описать осень. Самым логичным и по-настоящему вкусным вариантом оказалось слово «грибная». Видимо, пора мне уже перекусить все мысли, клонятся к еде. Музыкальными деликатесами продолжу радовать. Всем, кстати, приятного аппетита, кто, возможно, прямо сейчас уплетает завтрак. Оставайтесь рядом, помните, всегда хорошо там, где есть радиодача.
1: Реклама.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение. Наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
5: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
6: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
7: Что? А ты куда?
6: На удачные песни? Юбилейный концерт?
7: Что-что?
6: Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты! Мы едем в Москву!
8: 26 сентября 2026 года.
9: Москва. Лайф-арена.
8: Большой фестиваль.
9: Удачные песни.
8: Михаил Шуфутинский.
9: Филипп Киркоров.
8: Группа «Комбинация».
9: Полина Гагарина.
8: Андрей Державин.
9: Николай Басков.
8: Ольга Зарубина.
9: Александр Шоуа. И группа «Непара».
8: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
10: Категория 12+.
11: Так, проверяем дачу. Дачу на удачу. Чтобы дача была дачей, а не сверхзадачей. Премьера. Дачный аудит. Сегодня в 18.00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
12: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Привет, любимая радиодача. Мы группа «Фабрика».
4: Я Валерия Девятова, и я передаю привет своим любимым деткам.
5: Я Екатерина Москалева, и передаю привет своим любимым родителям.
6: Арина Тонева передает привет своему любимому мужу Алексею.
7: А всех слушателей радиодачи приглашаем на юбилейный фестиваль радиодача «Удачные песни». Встретимся 26 сентября в Лайф-арене.
8: А сейчас мы ставим нашу любимую песню «Зажигаю, да, любим!»

0: В Магнитогорске час дня. Вы слушаете «Радио Дача». На «Радио Дача».
1: До фестиваля «Удачные песни» осталось 5 дней. В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия обработала более 90% протоколов на выборах в Госдуму. Как пишет РИА Новости, 4 партии преодолевают барьер в 5% и проходят в Нижнюю палату парламента по спискам. Так, «Единая Россия» набирает около 58%, КПРФ 14%, ЛДПР 9%, «Новые люди» около 8% голосов избирателей. Таким образом, в Госдуму 9-го созыва предварительно попадут партии из нынешнего состава парламента, кроме «Справедливой России». Напомню, выборы депутатов Нижней палаты парламента и другие совмещенные с ними избирательные кампании стартовали в пятницу. Голосование завершилось накануне. В продолжении выпуска. Первое пленарное заседание Госдумы 9-го созыва должно состояться не позднее 19 октября. Однако президент своим указом может созвать его ранее этого срока, как это уже было в предыдущие годы. По практике, это один из дней первой половины октября. До первого пленарного заседания избранным депутатам должны вручить удостоверения и депутатские значки. С 1 октября платформы будут ограничивать сотрудничество самозанятого с одним заказчиком. Это произойдет, если оно длится более 60 часов в месяц полгода подряд. Однако ограничение не означает, что такому человеку закроют доступ к платформе. Он по-прежнему сможет брать задания у других клиентов. Правило затронет исполнителей, в частности, в строительстве, торговле и общепите. Продлеваем лето с помощью самых сочных и ярких видеохитов в эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны. Совместный проект Муз-ТВ и Радио Дача «Дачный плейлист» продолжается. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 вы можете посмотреть интересные клипы, а также поделиться полезными советами и дачными хитростями. Достаточно отсканировать QR-код во время программы, перейти на сайт и отправить свое сообщение. Самые лучшие лайфхаки прозвучат и на радио «Дача» для зрителей старше 16 лет. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

богатства. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

0: только ты одна нужна. Любовь действительно такое чувство, которое затмевает разум, туманит мозг и заставляет забыть, что в твоей жизни есть вообще-то еще близкие люди, которые также необходимы. Родители, например, лучшие друзья, начальник, в конце концов. Поверьте, молодые люди, если наплевать на всех этих товарищей вышеперечисленных, то будет уже не до романтики. Меня зовут Андрей Фролов, всем чистой и ясной головы желаю после выходных, а также только самых классных песен, с этим так уж и быть помогу. Скоро в ваших динамиках появится артист с голосом, который под стать тому самому времени года, что за окном прямо сейчас. Золотой голос России, Николай Басков, через пару минут.
1: Реклама. Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432. Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
2: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку Panda Rock 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Полный привод кажется дорогим? А если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинас. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
8: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,1% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: На-на-на.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
2: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
1: Удачные песни».
2: Участник музыкального праздника
1: Михаил Шуфутинский.
3: Не было давно, плакала мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

0: И полет нашей любви, и птицы разбиваются о скалы лжи.
1: Совсем недавно, в сентябре, поздравляли Михаила Шафутинского с днем рождения, во-первых, а во-вторых, с получением очередного звания, на этот раз народного артиста. А уже через буквально несколько дней он сам поздравит уже Радио Дача с нашим юбилеем. И вы можете не отставать. Вся информация о фестивале «Удачные песни», а также билетики на сайте удачныепесни.рф.
2: Реклама. АО «Прокатмонтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домищиков 10.
6: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
7: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная», Карла Маркса, 141, телефон 330-204. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
11: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк «Притяжение». Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж «Треста Магнитострой». Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП «Хованцева НН».
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66. Радио «Дача».

дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в море босиком, и без меня обратно.

0: непроизвольно хочется ответить на этот вопрос, что делать с любовью сегодня, как и в любой другой день. Ею нужно наслаждаться, во-первых, во-вторых, ценить, а в-третьих, оберегать. Вещь хрупкая, редкая и дорогая. Нематериальными ценностями полон и наш эфир. На радио «Дача» золотые, бриллиантовые хиты и свежайшие новинки от лучших из лучших. Делимся ими с вами абсолютно бесплатно. Стоит только настроиться на нужную волну, а вы уже здесь.
1: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
3: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
5: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Николай Басков.
8: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
7: Александр Иванов и группа «Рондо».
9: Боже, какой пустяк. Делать хоть раз что-нибудь не так.
1: Владимир Пресняков.
10: Все нормально, да. У хулигана ничего не надо. Не с тобою рядом.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
11: Так, проверяем дачу. Дачу на удачу. Чтобы дача была дачей, а не сверхзадачей. Премьера. Дачный аудит. Сегодня в 18.00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню к вам с Ярославской области и хочу поздравить сноху Кудинову Катерину Александровну с днем рождения. Пожелать ей здоровья, успехов в работе, семейного благополучия. Исполните для нее песню Юрия Шатунова «С днем рождения». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул Мукасат способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. Мукасат. Движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.

0: Мугасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мугасат капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы Мугасат.
2: Лад не является лекарственным средством.
3: В Магнитогорске 2 часа дня. С вами Радио Дача. На радио «Дача» удачный час.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Василиса, я из Магнитогорска. Я хочу передать привет родителям, которых зовут Юля и Костя. Хочу поставить песню Артура Пирожкова. Большой привет моей бабушке, ее зовут Лилия. Спасибо, радио «Дача».
5: Если хочешь танцевать,

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, меня зовут Александр. Я передаю привет своей любимой жене и желаю скорейшего выздоровления. Поставьте, пожалуйста, песню «Максим, знаешь ли ты». Спасибо большое, радио.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2. Это радиодача.
2: Здравствуйте, дорогая редакция. Я проживаю в Магнитогорске. Меня зовут Клавдия Федоровна. Я постоянно слушаю ваши передачи. Мне очень хочется послушать песню «У окна» в исполнении Ирины Аллегровой. Спасибо, до свидания.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуй, любимая радиодача. Меня зовут Виталий. Мы с супругой Еленой просим вас поставить для нас песню Димаша Кудайбергенова «Любовь уставших людей». Спасибо.
3: Посмотри

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я Наталья. Я хотела бы заказать со своей подруги детства песню «Женская дружба» для Валентины. Желаю ей оставаться всегда такой же позитивной, такой же верной, настоящей, и чтобы она никогда не болела. Я ее очень люблю. Спасибо огромное. Радио «Дача».

0: Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать?
3: А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
4: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Вригинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Вригинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинос» Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritezheniya.rf.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центра» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Удачный час!

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Валера. Привет ребятам, которых я знаю. И заказывают для них песню «Дым через ментолом». Желаю всем счастья, здоровья и хорошей работы. Чтобы было денег побольше. Вам, Радио «Дача», всего хорошего. Всего процветания. Спасибо, что вы есть.

0: Это радио «Дача». Удачный час. Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2.
1: Меня зовут Роман. Хотел бы передать привет моей любимой маме Юлии Шайной и также всем, кто меня знает. И в качестве моего музыкального подарка пускай для них прозвучит песня в исполнении Хабиба «Моя малышка». Очень красивая и новая песня. А вам, радио «Дача», спасибо. Хорошего вечера.

0: Реклама.
1: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юни С с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
2: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
3: Головы вверх,
4: легендарная и всегда актуальная группа «Любэ». 7 ноября. Арена «Металлург». 12+.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: АО «Прокатмонтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться, улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
9: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
12: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
13: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.

0: Удачный час продолжается. Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2. Это «Радио Дача».
1: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Евгения. Я хочу привет передать творческой группе «Магнолия». Хочу послушать песню про лето. Спасибо, «Радио Дача».

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, я Карина. Я хочу передать привет моим друзьям. Ольге, ее мужу Сергею, Ирине, ее мужу Михаилу о том, что я их очень люблю. И о том, что они очень отзывчивые и любящие люди. Спасибо.

0: Реклама.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее – бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
7: Александр Шоуа и группа «Непара».
9: Только знаешь, пролетают мимо.
10: Что со мной?
9: Я не замечаю улыбок.
8: Полина Гагарина.
7: Корни.
11: Ты узнаешь ее, ты.
7: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
7: Категория 12+. Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
13: Ты у меня ствол украл.
12: Молчи давай.
7: «Трудный ребенок» сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
14: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Андрей. Я хочу передать привет Павлу Роднину, Владимиру Чечету, Егору Кулакову, Дмитрию Валенза и заказать песню «Река течет» группа «Любэ». Спасибо, радио «Дача».
3: Сядем с отцом, сядем вдвоем.

Сядем с отцом, тихо споем про коня, что ходит по полям. Сыном я был, стану отцом в деда лицом. А река течет, по дну катает камушки, да напечет нам бабушка оладушек. Будут они русскими и грустными, будут они с костяникой очень вкусные. А река течет, и новый поворот, а река течет, и фены, кровь моя течет, и день.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2. Это «Радиодача».
2: Добрый день, дорогое радио «Удача». Меня зовут Дмитрий Носков. Передаю большой привет Татьяне Шелкуновой. Пожелаю тебе крепкого здоровья, счастья, любви. Я тебя очень сильно люблю. И ставлю для тебя песню Баскова «Ты неотразим». Спасибо, радио «Удача».

0: Новости на радио «Дача».
1: До фестиваля «Удачные песни» осталось 5 дней. В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия объявила предварительные итоги выборов в Госдуму. Как пишет РИА Новости, явка превысила 59%. Большинство голосов у «Единой России» – почти 58%. Она получает рекордное количество мест в Нижней палате парламента за всю историю участия партии в парламентских выборах. Далее идут КПРФ – около 14%. Голосов избирателей, ЛДПР почти 9 и новые люди 8%. Окончательные итоги выборов в Госдуму подведут 25 сентября. В России может появиться возможность оплаты проезда в общественном транспорте с помощью мессенджера Макс. Также для этого планируется использовать единую биометрическую систему. Такое поручение правительству и регионам дал президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля. Ранее обсуждалась похожая идея о запуске в продажу билетов на электричке с проверкой личности через национальный мессенджер. Отмечалось, что услугой смогут воспользоваться свыше 20 миллионов льготников. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радио «Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» в эту субботу в лайв-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Россия стала лидером рейтинга самых кошачьих стран мира. Опрос показал, что хотя бы одна кошка имеется у 59% семей в нашей стране. Второе место заняли несколько государств Восточной Европы – Румыния, Польша, Латвия и Венгрия. Авторы исследования связали популярность кошек с их способностью комфортно жить в квартирах, относительной самостоятельностью и меньшими требованиями к пространству по сравнению с собаками. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас

0: августовский период, звездопадов позади, но у нас в плейлисте он продолжается круглый год, потому что в эфир к нам попадают только 100% хиты от безусловных звезд отечественной эстрады. Ими и буду ближайшие пару часов вас радовать. Меня зовут Андрей Фролов. Всем желаю хорошего дня, отличного начала недели и прекрасного настроения. Оставайтесь с нами, и да будет так.
1: Реклама. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
4: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,1% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
6: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Для нас важна везде и всегда основательная вкусная еда. Очень любим пищу и готовку. Готовим сытную пищу ловко. В сети магазинов «Милый дом» бумага для запекания «Пекарини» 8 метров 30 сантиметров 25 рублей. Фольга «Пищевая Саяночка» 7 метров 29 сантиметров 55 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмов». «Милый дом». Все нужное в нем.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Красная смородина от Seven Rose прозвучала только что, и эта ягода и все остальные должны быть собраны, заготовки сделаны, ну или, возможно, у кого-то еще все это в процессе. Желаем удачи, как бы то ни было, также успехов вам в первый рабочий день желаю, и, естественно, свои заготовки продемонстрирую уже через пару минут. В плейлисте заряжена одна из горячейших летних новинок. Чтобы узнать, что это, оставайтесь рядышком, далеко не убегайте. Также очень скоро Валерий Леонтьев. Дождитесь.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 10 градусов.
1: Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган ЮНЕС с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432. Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Зеленый лог 53.
6: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
11: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк Притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
12: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет. Это не миф. Это новый Хавейл Регинос. Только в сентябре. Новый Хавейл Регинос на супер выгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Ларго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.

0: никогда не забываем про своих дорогих, уважаемых слушателей. И для того, чтобы сделать эту осень чуть более теплой и солнечной, подготовили к фестивалю «Удачные песни» для вас на «Аватар» специальные рамки, заряжающие энергией удачи. Заходите в официальную группу «Радио Удача» в «Одноклассниках», переходите по ссылке в закрепленном посте на витрину рамок и устанавливайте одну из них в свой профиль. Украшайте фото одним из девизов фестиваля, и пусть у вас все получится. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача.
1: Реклама. Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
5: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
13: Дорогой, а что это ты напеваешь?
12: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
13: О, нам давно нужна зимняя резина.
12: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
14: Шины, диски куплю в колесо.ру.
10: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
15: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
16: «Удачные песни». Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
15: Андрей Державин.
17: «Чужая свадьба». Чужая свадьба.
16: Стас Михайлов.
17: Для тебя.

0: И ты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: Трудный ребенок. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
7: Удачные песни».
1: Участница музыкального праздника
6: Юлианна Караулова.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8-495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Света и Саша. Мы с Нижегородской области. Привет, Марине Гравер. И заказать песню «Стас Михайлов, все для тебя» от ее любимых фанаточек. Марина, мы тебя очень любим. Скоро встретимся. Целую. Спасибо, радио «Дача».

0: Приморске 4 часа дня. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
1: До фестиваля «Удачные песни» осталось всего 5 дней. В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Правительство дополнительно направит 157 миллиардов рублей на поддержку льготных ипотечных программ. Это нужно, чтобы сохранить компенсации банкам и продолжить выдачу кредитов, сообщает парламентская газета. В бюджете этого года на программы «Льготная ипотека», «Семейная ипотека» и «Дальневосточная арктическая ипотека» предусмотрено более 1 триллиона 200 миллиардов рублей. «Семейная ипотека» действует

ставки 6%. По дальневосточной и арктической ипотеке ставка составляет 2%. За неделю стоимость подсолнечного масла в России упала почти на 10%. Это связано с сокращением экспорта примерно на треть из-за логистических ограничений, сообщает «Коммерсант». Снижать объемы выпуска продукции производители при этом не планируют. В мире сохраняется ожидание роста производства и экспорта российского подсолнечного масла в текущем году. Основной объем поставок осуществляется через порты Азова и Черного моря, работа которых сейчас затруднена. В России наблюдается тенденция к позднему материнству. Женщины все чаще решаются на рождение детей после 40 лет. Эксперты объясняют это улучшением уровня жизни и медицины. Психологи видят в этом плюс, что зрелые матери более стрессоустойчивы, не пытаются реализовать себя через ребенка и проявляют к нему искренний интерес. Однако для этого семье необходимы серьезные физические, эмоциональные и финансовые ресурсы. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию «Радио Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Андрей Державин, группа «Комбинация» и многие другие звезды. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Александр Шоуа и группа «Непара».

0: одиночестве не оставлю вас ни в коем случае. Меня зовут Андрей Фролов. Здесь на Радио Дача продолжу радовать только самыми хитовыми музыкальными вещицами. На горизонте Филипп Киркоров, король отечественной поп-музыки, который продолжает активное развитие собственной карьеры, несмотря ни на какие скандалы, запреты и перемены в индустрии. Продолжает участие в различных телевизионных проектах, в одном из которых недавно поймал новую волну критики, но выстоял в очередной раз. И мы этому рады, ведь в ближайшие выходные сможем увидеть его на фестивале «Удачные песни». Ждем там и вас. Все подробности узнавайте на официальном сайте удачныепесни.рф.
1: Реклама.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
3: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
8: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
12: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
14: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: без причин. Но лучше, конечно, выдумать какой-то повод, пускай даже супер натянутый. Это всегда можно выставить как дополнительную романтику. Мол, сегодня годовщина нашего первого скандала. Или это цветы ко дню нашего первого похода в магазин за продуктами. Ну, в общем, принцип вы поняли. Девчонки такое любят. А все без исключения любят песни из плейлиста «Радио Дача». Вернемся к нему уже через пару коротких мгновений. Впереди композиция в исполнении певицы года по версии фестиваля «Жара Music Awards» 2024 года.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 11 градусов.
3: Реклама. Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган ЮНЕС с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432.
4: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
5: Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: АО «Прокатмонтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
12: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
13: Головы вверх, гордо поднять за себя.
14: Легендарная и всегда актуальная группа «Любэ». 7 ноября. Арена «Металлург». 12+.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.
16: Радио «Дача».

0: Ощущение, что вы всегда вместе, создается в том числе благодаря нашей рубрике «Удачный момент». В конце каждого часа передаем ваши приветы, поздравления, самые душевные послания, а также исполняем ваши музыкальные желания. Делать это можно по номеру в Москве 8495-995-2555. Очередной из удачных моментов совсем скоро.
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Ольга Зарубина.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Так, проверяем дачу. Дачу на удачу. Чтобы дача была дачей, а не сверхзадачей. Премьера «Дачный аудит» сегодня в 18:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

радио «Дача», с которым мы обязательно встретимся на юбилейном фестивале «Удачные песни» 26 сентября в Лайф-арене. И для всех слушателей радио «Дача» очень хочется, чтобы прозвучала песня Каяметова «Аморе мио».

0: В Магнитогорске 5 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: До фестиваля «Удачные песни» осталось всего 5 дней. В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. С начала следующего года в России вводится системный мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары. Под наблюдение попадают 24 вида продуктов. Это наиболее распространенные виды мяса, а также рыба, сливочное и подсолнечное масло, гречневая крупа и макаронные изделия. Отдельным блоком идут овощи, передает РИА Новости. Если мониторинг покажет, что рост цены обусловлен объективными факторами, сезонностью, удорожанием, логистики или сырья, меры, скорее всего, приниматься не будут. Однако при выявлении спекулятивного завышения цен Федеральная антимонопольная служба получит основания для точечных мер реагирования в рамках своих полномочий. Госзакупки бензина и дизельного топлива в России резко выросли. По итогам первых 8 месяцев этого года их количество увеличилось на 30% в денежном выражении, пишут ведомости. При этом часть закупок размещается на закрытых площадках, поэтому информации о них в свободном доступе нет. Другие заказчики не публикуют стоимость контрактов, так что точный подсчет средних цен затруднен. Отмечается, что увеличение госзакупок усиливает конкуренцию среди российских потребителей, поскольку общий объем топлива ограничен. Российские работодатели готовы платить на 43% больше тем, кто согласен на коммуникацию.

0: Командировки. Средняя зарплата в таких вакансиях 122 тысячи рублей. Об этом пишет РИА Новости. За второй квартал текущего года каждый четвертый соискатель указал в резюме, что готов ездить в рабочие поездки. В прошлом году в мире продали около 7 тысяч человекоподобных роботов для промышленного и профессионального использования. По данным агентства Reuters, чтобы считаться гуманоидом, робот должен обладать человеческой внешностью и уметь автономно работать в среде, созданной для людей. Несмотря на это, доля таких машин остается крайне малой на фоне общего количества промышленных роботов, которых в мире насчитывается более 4 миллионов. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
1: Прямо сейчас.

0: начинается.
1: Знаете, есть в современных тенденциях и положительные моменты. К ним отношу такую вещь, как принятие собственного тела и веса, какое оно есть. Но, а это, правда, меня не касается. Как выглядят другие. Однако, если это буквально меня не касается где-то в автобусе или самолете, в ином случае считаю, что это и мое дело тоже. Всех нас касается то, что будет далее впереди в эфире «Радио Дача». И это по-прежнему, не переживайте, только лучшие хиты от ваших любимых отечественных исполнителей, а также свежайшие новинки.
2: Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
6: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
7: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
8: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинас» только в сентябре. Новый «Хавейл Регинас» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинас» Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
10: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинас. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
6: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,1% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
11: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку Panda Rock 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
12: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.

0: Настоящий дачник тоже занят все еще на своем участке различными делами и заботами. Полно работы с урожаем, полным ходом идет подготовка садов и огородов к зимовке. И здесь не обойтись без советов опытного товарища, которого можно найти на радиодаче по выходным в рубрике «Хорошо устроено». В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени. Полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, не пропускайте одноименную рубрику в нашем эфире.
1: Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
6: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
7: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная», Карла Маркса, 141, телефон 330-204. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
11: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк «Притяжение». Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж «Треста Магнитострой». Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП «Хованцево НН».
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066.

0: насчет меня.
1: В самом начале сентября близкий друг Юрия Антонова сообщил журналистам, что в 81 год известному артисту не чужда романтика. У него есть девушка. Правда, имени ее источник не раскрыл. Что ж, остается только порадоваться за кумира миллионов и брать пример. Тоже побегу жить полной и насыщенной. Моя смена подошла к концу. Оставляю вас с Иваном Никитиным. Он продолжит эфир «Радио Дача». Меня зовут Андрей Фролов. Всем еще раз легкого понедельника и пока-пока.
2: Реклама. Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
6: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
7: 26 сентября 2026 года.
8: Москва. Лайф-арена.
7: Большой фестиваль.
8: Удачные песни.
7: Михаил Шуфутинский.
8: Филипп Киркоров.
7: Группа «Комбинация».
8: Полина Гагарина.
7: Андрей Державин.
8: Николай Басков.
7: Ольга Зарубина.
8: Александр Шоуа. И группа «Непара».
7: И многие другие звезды «Радио Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
9: Категория 12+.
10: Премьера СТС.
11: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
12: Ты у меня ствол украл.
11: Молчи давай.
10: Трудный ребенок. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
13: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
7: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
8: Юбилейный фестиваль «Радио Дача».
14: Удачные песни.
8: Участники музыкального праздника.

0: в 6 часов вечера. С вами Радио Дача. На Радио Дача.
1: До фестиваля «Удачной песни» осталось всего 5 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Школьникам начнут рассказывать об экономике родного края. Такой курс появится с 2026-2027 учебного года в рамках внеурочной профориентационной деятельности «Россия. Мои горизонты». Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, курс рассчитан на 6-11 классы и охватит более 8,5 миллионов учеников по всей стране. Ребят познакомят с ведущими предприятиями и востребованными специальностями. Главная цель – формирование осознанного подхода к выбору профессии у подростков и подготовка кадров с учетом потребностей регионов. Также уточняется, данный формат уже успешно апробирован в школах 75 субъектов страны. Мобильные АЗС разрешат ставить на российских дорогах. Такие поправки к закону одобрило правительство. Как пишет издание «Коммерсант», планируется позволить гражданам или юрлицам использовать придорожные площадки для отдыха, для размещения и эксплуатации мобильных объектов дорожного сервиса. Сейчас в законе отсутствует такое понятие, при этом площадки существуют. Речь идет об автомобилях или прицепах, представляющих собой автолавки, фудтраки, автомагазины, автоцистерны и мобильные заправки. Такие объекты будут размещаться только после получения письменного разрешения владельца автодороги. 4 из 10 россиян планируют оформить самозапрет на участие в азартных играх. Данный механизм вступил в силу 1 сентября. Обязывая легальные казино, букмекерские конторы и тотализаторы не принимать ставки от таких лиц в течение года. Результаты такого исследования приводит газета.ру. Опрос еще показал, что почти треть респондентов рассматривают эту меру как инструмент контроля над финансовыми привычками. Почти

0: 20% уже сталкивались с негативными последствиями ставок, а 10% прислушались к просьбам близких. В России представили новую форму национальной футбольной сборной. Об этом сообщил Российский футбольный союз. В домашнем комплекте использовали бордовый цвет. Одним из элементов оформления стала оцифрованная звуковая волна начального аккорда гимна страны. Кроме того, на футболке разместили первые 4 строки гимна, а на внутренней стороне воротника слова «Россия – священная наша держава». Для гостевого варианта выбрали белый цвет. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
1: Прямо сейчас.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Стас Михайлов.

0: этих дней.
1: И смех, и грех с этими осенними днями. Кажется, что на улице холодно, одеваешься потеплее, выходишь, и в итоге все в футболках, а ты умираешь от жары. Вот именно так сейчас со мной произошло. Иван Никитин с этого момента у микрофона. Вместе с вами слушаю актуальный хит на все времена, я бы сказал, Николая Баскова на радиодаче. Ну, давайте уж поподробнее тогда расскажу о погоде, ну а потом с нами потанцуют и звезды, и луна наступающая под хит Жанны Фриске. Всем привет!
2: Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
4: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика, ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
6: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
7: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
8: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: АО «Прокатмонтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: До фестиваля «Удачные песни» осталось 5 дней.
1: Встречаемся на юбилейном шоу «Радио Удача» в Лайф-арене в Москве.

0: курточка точно не нужна. Можете ее бросить, пусть еще полежит. По крайней мере, в Москве и Подмосковье на улице настолько тепло, что сейчас в нашей студии окна настежь, слушаем музыку под шум города. Группа «Стрелки» на радио «Дача» согревают своими воспоминаниями из 90-х. Далее, друзья, послушаем буквально через пару минут хит, от которого сам Филипп Киркоров волновался на новой волне, потому что именно под него он признался в любви. Послушаем, дождемся. Я думаю, многие уже догадались, что за песня.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 11 градусов.
1: Реклама.
3: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Вригинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Вригинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинос» Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Вниманию садоводов. Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Головы вверх, гордо поднять, за тебя.
9: Легендарная и всегда актуальная группа «Любэ». 7 ноября. Арена «Металлург». 12+.
10: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
11: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
12: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
13: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах «Ситна» цыпленок табака в кавказском маринаде, охлажденный, всего 239 рублей 99 копеек за килограмм. Лучшая основа для вкусного ужина без хлопот. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 9 по 22 сентября. «Ситна». Свое, родное, свежее.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: по тротуару и вдруг понимаешь, что тебе в другую сторону. Вообще в другую. Стоп, так, куда я иду? Разворачиваешься на 180 градусов и делаешь вид, что так и задумано. Стыд, конечно, невероятный, но что делать? То ли уже возраст, то ли временное помешательство. Виктория Дайнеко напомнила о неловком моменте только что на радиодаче. Впереди нас ждет удачный момент, друзья, наконец-то. Так называется наша постоянная рубрика. Посмотрим, какую песню заказала сама Екатерина Чепи, которая дозвонилась совсем недавно в эфир.
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Так, проверяем дачу. Дачу на удачу. Чтобы дача была дачей, а не сверхзадачей. Премьера. Дачный аудит. Сегодня в 18.00 на телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
10: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
12: Николай Басков.
13: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
14: Александр Иванов и группа «Рондо».
15: Боже, какой пустяк. Делать хоть раз что-нибудь не так.
16: Владимир Пресняков.
17: Все нормально, да. У хулигана ничего не надо. Не с тобою рядом.
18: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
19: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Всем привет, это Катя Чепик. Передаю привет всем тем, кто...
0: 5995-2555.
3: Всем привет, это Катя Чепик. Передаю привет всем тем, кто меня сейчас узнал. И, конечно...

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
2: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы «Мукосат».
3: Лад не является лекарственным средством.
4: В Магнитогорске 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
5: «Радио Дача».
4: На «Радио Дача».
6: До фестиваля «Удачной песни» осталось всего 5 дней. В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Первое пленарное заседание Госдумы 9-го созыва должно состояться не позднее 19 октября. При этом президент может своим указом созвать его досрочно, как это уже случалось в предыдущие годы. По словам первого зампреда комиссии Госдумы по регламенту Андрея Кузнецова, обычно это происходит в один из дней первой половины октября. До начала работы избранным депутатам должны вручить удостоверения и значки. Это произойдет после официального подведения итогов выборов. Напомню, в этом году явка на выборы в Госдуму превысила показатель 2003 года. Она составила более 56%, тогда как 23 года назад 55,75%. Об этом сообщается на сайте ЦИК. Максимальное количество россиян хотят привить от гриппа. Согласно информации Роспотребнадзора, в этом году свиной грипп может протекать тяжелее других форм заболевания. В связи с этим вакцинации необходимо охватить не менее 75% людей из групп риска. Кроме того, ведомства предупредили о возможном появлении в текущем сезоне новых разновидностей вируса – видоизмененных штаммов свиного и гонконгского гриппа, которому население пока нет иммунитета. Обновленные варианты вирусов опасны быстрым развитием осложнений, таких как пневмония и бронхит. Пятый беспилотный трамвай запустили на столичных маршрутах. Он вышел в тестовом режиме на Краснопресненской трамвайной сети. По данным столичного Дептранса, на этапе испытаний новый вагон работает как беспилотная лаборатория. Например, собирает данные, изучает особенности маршрутов и адаптируется к разным дорожным условиям. После завершения тестирования трамвай планируют перевести на регулярный пассажирский маршрут. Памятник бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову открыли в Большом Сухаревском переулке. Сегодня политику могло бы исполниться 90 лет. Как передает ТАСС, Юрий Лужков изображен с вытянутой рукой вперед.

0: вперед. Жест располагает к ответному рукопожатию. Рядом расположен гранитный амфитеатр, где люди могут сидеть, отдыхать и общаться. Напомню, Юрий Лужков занимал пост мэра столицы с 1992 по 2010 год. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
1: Прямо сейчас.

0: либо актрис, либо маленьких детей. И у тех, и у других надо отметить особый талант управления взрослыми. Но кто устоит от слез и того, и другого милого создания? Проще уже купить эту самую мороженку, чтобы мир настал во всем мире. Иван Никитин вместе с вами. С удовольствием послушаю следующую песню. Это будет группа «Градусы» через несколько минут. Ведь все мы с вами актеры, а наша жизнь, как известно, игра. Вот об этом и послушаем.
1: Реклама. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
2: Турагентство «Свобода Travel» приглашает всех в Турцию.
3: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Travel». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Вригинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Вригинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинос» Магнитогорск. Зеленый лот 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Мы за покупками поедем в милый дом. Все, что угодно, мы находим в нем. Нормальные цены и выбор приличный. Милый дом. Магазин отличный. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур Тиама 40 Ден» 149 рублей. Стиральный порошок «Персил» 3 килограмма в ассортименте 429,99. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6. ТРЦ «Джасмок». Милый дом. Все нужное в нем.
6: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 Вригинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
7: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,1% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Вригинос.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: 5, действительно, 6, очень 6, легко 6, напугать человека сзади, да еще и на ушко, что, видимо, и произошло у героя песни. Уж лучше подходить спереди, по-моему, и говорить, глядя в глаза. Игорь Николаев о неожиданном повороте событий на радио «Дача». Расскажу о хорошей новости, друзья, которая точно никого не испугает. Для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. Например, в этот четверг в 9 утра можно будет послушать дачные хиты, а также узнать полезные лайфхаки, а еще и дачные советы. В общем, принимайте личное участие тоже. Там есть QR-код, отсканируйте. В общем, все поймете, включайте. И все узнаете сами. Категория 16+.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 11 градусов.
3: Реклама.
4: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать?
3: А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
5: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условия приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
7: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
8: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
10: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
13: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
14: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: московской осени в исполнении Александра Иванова. Песня написана, кстати, 26 лет назад, но какая ностальгия, согласитесь, когда слышишь ее вновь. Начинаешь заново любить эту пору, просто непредсказуемые деньки. Кстати, автор музыки и текста Михаил Шелег написал эту песню в день своего рождения, после переезда в Москву, когда нахлынула очередная осенняя хандра. Но больше, друзья, никакой хандры. У нас скоро с вами фестиваль «Удачные песни», так что 26 сентября все будем зажигать на сцене лайв... Ну как, кто на сцене, а кто в зрительном зале? Лайв-арены. Друзья, там будет и Николай Басков, и Полина Гагарина, и Денис Клявер, и, вот, кстати говоря, Александр Иванов с группой «Ронда», и еще более 20 артистов. Все подробности на сайте удачныепесни.рф, категория 12+.
1: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на радио «Дача».
3: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь ты.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
10: ОРВ, Украина, 124-77-047-19-19. Московская область, Тверской, округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
11: Обновленный HVL Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. HVL Jolion. Один для всех.
12: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей, панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах HVL City и на сайте hvl.ru. 12+.
13: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
14: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
15: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
16: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
17: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
15: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Андрей Державин.
19: Чужая свадьба.
8: свадьбу.

0: на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: Трудный ребенок. Сегодня. В 20:00. Для лиц старше 16 лет.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Аксенова Оксана. Я хотела бы передать привет моей любимой мамочке, которую зовут Тамара Михайловна. Желаю мамочке здоровья, любви и счастья. И заказываю для нее песню Натали «Ветер с моря дул». Спасибо вам большое, радио «Дача».

0: Магнитогорске 8 часов вечера. С вами Радио Дача. На Радио Дача.
1: До фестиваля «Удачные песни» осталось всего 5 дней. В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Россия в значительной степени адаптировалась к действующим санкциям и научилась сокращать их негативные последствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, против страны сейчас действуют более 30 тысяч различных ограничений. Так в Кремле прокомментировали новый американский закон о санкциях против России. Дональд Трамп подписал его 18 сентября. Документ позволяет вводить дополнительные пошлины, в том числе до 100% на товары из стран, которые входят в число крупнейших покупателей российских нефти и газа. Для товаров российского происхождения пошлины могут достигать 500%. С 1 октября цифровые платформы начнут ограничивать работу самозанятых с одним и тем же заказчиком. Как пишет «Коммерсант», это произойдет, если сотрудничество длится более 60 часов в месяц на протяжении 6 месяцев подряд. При этом ограничение не означает блокировку доступа к платформе. Исполнитель по-прежнему сможет брать заказы у других клиентов. Новое правило затронет самозанятых в строительстве, торговле, логистике, общепите, IT, образовании, а также рекламе, сфере недвижимости, транспорта и спорта. Самые токсичные сотрудники в российских компаниях работают в отделах продаж. Далее идут бухгалтеры и айтишники. Аналитики с помощью искусственного интеллекта изучили тональность переписок в рабочих чатах, оценив эмоциональную окраску сообщений и частоту неприятной лексики. Основной источник негатива продавцов – обсуждение планов и результатов. У бухгалтеров напряжение вызывают требования ускорить обработку документов, а у IT-специалистов – обращение по вопросам, которые уже описаны в инструкциях. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию «Радио Дача». Вас ждут только 100% хиты, яркое шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас

любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: для начала давайте насладимся вечером, друзья. День был длинный, ну, потому что все-таки рабочий день. Поэтому раз, два, три, ложиться спать вот так как-то не хотелось бы. Дома еще тоже хочется что-то полезное успеть. Поэтому не будем торопить события. Авраам Руссо, друзья, романтик, как ни крути. Всегда песню слушаем с удовольствием. И, конечно, она ассоциируется с летом и свадебным сезоном. Друзья, дальше о погоде. Давайте узнаем все-таки, как одеваться завтра.
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
7: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
8: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
9: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
10: Достаточно знать адрес надежного производителя.
11: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
12: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Вригинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Вригинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинос», Магнитогорск, зеленый лот, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Ларго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Чем больше мы будем думать о том, что Москва приветливый город, тем лучше он нас будет принимать. Да, и не только Москва, кстати, да, так можно сказать про любой город, в который мы приезжаем. Кто-то Москву любит за энергетику, кто-то за спальные районы у парков, ну а у каждого она, безусловно, своя. Друзья, вместе с вами Иван Никитин. Только что послушали великолепный дуэт Евы Польной и Евы Власовой. Вот так вот, дуэт двух Ев, можно так сказать. И не уходя с улицы города, переходим, друзья, к дорожной ситуации. Вот давайте об этом поговорим.
1: Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: АО «Прокатмонтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться, улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна цыпленок табака в кавказском маринаде, охлажденный, всего 239 рублей 99 копеек за килограмм. Лучшая основа для вкусного ужина без хлопот. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 9 по 22 сентября. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Действительно, осень многих из нас вгоняет в тоску. Видите, кто-то даже начинает истерить. Не будем показывать пальцем. Что делать, чтобы стало лучше? Из года в год задает себе вопрос человечество. Например, Анна Асти осенью старается чаще выходить на прогулку, слушает музыку для перезагрузки. А еще, друзья, не поверите, ездит в деревню подышать свежим воздухом или полюбоваться старинными домиками. Да еще и насладиться тишиной. Вы представляете? Вот так вот, друзья. Я еще бы добавил от себя, а еще слушает радио «Дача». Как иначе? По-другому никак. Ну, знаете, на самом деле, вот насчет тишины. Тишины не будет в ближайшее время, потому что впереди у нас рубрика «Удачный момент», и мы узнаем, какую душещипательную песню заказал Жан Милимеров.
1: Реклама.
2: Кэш можем. Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: 1 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на Havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
3: ОРВБ, ОКРН 129-770-0047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
0: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
0: Трудный ребенок. Сегодня. В 20:00. Для лиц старше 16 лет.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
6: Удачные песни».
1: Участник музыкального праздника
0: Филипп Киркоров.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, любимая радиодача. Меня зовут Жан Мелимеров. Я передаю огромный привет моей мамуле, моим деточкам и, конечно же, моим дорогим поклонникам. Желаю вам всего самого светлого и прекрасного в этой жизни. А всех слушателей радиодача приглашаю на юбилейный фестиваль «Удачные песни». Встретимся 26 сентября в Лайф-арене. И для всех хочу поставить одну из моих любимых песен в исполнении Макса Фадеева и Григория Лепса «Орлы или вороны». Скажи.

0: одной, но в разные стороны. Кто мы с тобой?
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
2: На тренировках не хрустеть.
3: После долгого дня не скрипеть.
2: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
2: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: Лад не является лекарственным средством.
5: Магнитогорске 9 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
6: До фестиваля «Удачные песни» осталось всего 5 дней. В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. С начала следующего года в России вводится системный мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары. Под наблюдение попадают 24 вида продуктов. Это наиболее распространенные виды мяса, а также рыба, сливочное и подсолнечное масло, гречневая крупа и макаронные изделия. Отдельным блоком идут овощи, передает РИА Новости. Если мониторинг покажет, что рост цены обусловлен объективными факторами, сезонностью, удорожанием логистики или сырья, меры, скорее всего, приниматься не будут. Однако при выявлении спекулятивного завышения цен Федеральная антимонопольная служба получит основания для точечных мер реагирования в рамках своих полномочий. Почти все выпускники проекта «Ранняя помощь» готовы пойти в обычные детские сады. Это более 260 малышей из группы риска. Те, кто родился раньше срока, с низкой массой тела или пережил критические состояния, сообщила замэр Анастасия Ракова. Цель проекта – привести их состояние в соответствие с возрастной нормой, чтобы к 3 годам они могли догнать сверстников. С детьми и их семьями работает междисциплинарная команда специалистов – врачи, логопеды, дефектологи, психологи и педагоги. Профильные ведомства займутся проработкой возможных риск-сценариев на топливном рынке. Такое поручение дал вице-премьер Александр Новак, о чем сообщили в правительстве, пишет «Москва-24». В частности, речь идет о необходимости предусмотреть оперативные способы реагирования. Среди них увеличение выпуска нефтепродуктов и корректировка объемов закупок топлива за границей. Кроме того, Александр Новак поручил ведомствам и отраслевым предприятиям продолжать совместную работу по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктами и обеспечению стабильных поставок в регионы страны. Почти 2/3 россиян считают важным официально регистрировать отношения. Результаты такого исследования приводит «Коммерсант». По данным опроса, если у пары появляется ребенок, зарегистрировать брак важно уже для 80% опрошенных. При этом, как уточняется, женщины поддерживают официальный союз гораздо чаще, чем...
5: Слушайте «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер Ф.
6: Была Екатерина.

0: Вот есть же песни, в которых есть два хлопка в такт. Это и «Солнце Монако» Люси Чеботиной, и песня группы «Бис» Катя, которая звучит сейчас. Сначала ты заражаешься этими хлопками в ладоши, уже от артистов сначала, ну а потом это превращается в танцевальный флешмоб на концертах. Ну что ж, скажем спасибо за поднятие настроения Дмитрию Бигбаеву и Владу Соколовскому, и задержимся на этом настрое. Вот, друзья, вот такое вам предложение от меня. Зовут меня Иван Никитин, я по-прежнему в студии «Радио Дача», чему несказанно рад. Друзья, дальше у нас, наверное, самая добрая песня исполнителя, которую я знаю. В общем, послушаем «Шуру». А какие там слова, вы уже догадались сами.
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Фригинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Фригинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Фригинос», Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную, а это уже, как вы понимаете, диагноз меломана, когда слышишь одну песню, а говоришь словами другой. Впрочем, всем меломанам и слушателям радио «Дача» посвящаем и хит группы «Любэ», и все остальные песни, которые прозвучат дальше. Ну а дальше вспомним о лихих 90-х и о той песне, после которой группа «Мираж» влюбила в себя все поколения заново.
1: Реклама. Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк «Притяжение». Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж «Треста Магнитострой». Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП «Хованцева НН».
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066.

0: Кручу, верчу, запутать хочу. Именно так воспринимается мной строчка. Синий туман похож почему-то на обман. Тогда утро похоже на лень, день на праздник живота, ну а вечер на праздник, с чем я вас и поздравляю. Согласитесь, отдыхать под песню Вячеслава Добрынина замечательно, с какой стороны не посмотри. Впереди хит Ани Лорак. Будем бороться, друзья, с одиночеством. Ну а на радиодаче одиночество нам точно не грозит. Если что, друзья, я вместе с вами. Не скучайте, всегда будет все хорошо и даже еще лучше.
1: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
3: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
9: Конечно, можем.
10: Беспроцентный лимит на все. Можем?
9: Конечно, можем.
10: Подключить бесплатно к дебетовой карте,

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Шины диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины и диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
7: Что? А ты куда?
6: На удачные песни? Юбилейный концерт?
7: Что-что? Какие там артисты будут?
6: Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
8: 26 сентября 2026 года.
9: Москва. Лайф-арена.
8: Большой фестиваль.
9: Удачные песни.
8: Михаил Шуфутинский.
9: Филипп Киркоров.
8: Группа «Комбинация».
9: Полина Гагарина.
8: Андрей Державин.
9: Николай Басков.
8: Ольга Зарубина.
9: Александр Шоуа и группа «Непара».
8: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
10: Категория 12+.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любов, Бабин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Добрый вечер, дорогое радио «Дача». Меня зовут Аркаш Елисеев, я звоню из Рязани. Сегодня я очень сильно хочу поздравить свою подругу. Ее зовут Ирина. С днем рождения. Желаю ей большого счастья, много любви и, самое главное, крепчайшего здоровья. И только для нее ставлю песню Молли «Набери мой номер, позвони мне срочно». Ведь так здорово там, где любимое радио «Дача». Мы вас очень любим и сейчас...

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Ольга Бузова.

0: правильно, за свое счастье нужно бороться, но и само счастье в образе любимого человека тоже пусть не плашает. В любом случае, вместе веселее. Ну, согласитесь, ну, правда же, ну, чуть-чуть, ну, маленечко. По-моему, так. Певица Максим с откровением и любовью только что на радиодаче. У микрофона Иван Никитин. И, друзья, все, шутки кончились. Настало время поговорить о серьезном, о погоде.
1: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: До фестиваля «Удачные песни» осталось 5 дней.
1: Встречаемся на юбилейном шоу «Радио Удача» в Лайф-арене в Москве.

0: С одной стороны, психологи и даже нейробиологи говорят, что однолюбом человек быть не обязан. Это индивидуальная особенность каждого из нас. Но с другой стороны, ни одной любовью сыт современный и опытный человек. На смену любви, все мы знаем, приходит привязанность, привычка, близость и так далее. Поэтому, если есть ощущение одного или одной, то пусть будет, как и в песне Татьяны Куртуковой на радио «Дача». Друзья, всем хочется пожелать любви. Дальше послушаем как раз песню про любовь Филиппа Киркорова.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Дмитрий Маликов и Анжелика Варум. Великолепный дуэт прямо сейчас на радио «Дача». Друзья, о желтых листьях. Ну, что снится им? Не знаю и, пожалуй, знать не хочу. Есть вопросы и немного поважнее во взрослой жизни, согласитесь. А вот какую песню, например, заказал сам для себя участник фестиваля «Удачные песни» Андрей Державин в нашей рубрике «Удачный момент». Вот это я знаю совершенно точно, но вам не расскажу. Хочу, чтобы сами услышали. Так сказать, из первых уст. Вот вам повод оставаться дальше с нами.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
3: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Городск. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Михаил Шуфутинский.
6: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
5: Юлиана Караулова.
2: Кирков.

0: на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
6: Радио «Дача» 92.4.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Привет, радио «Дача», привет, друзья. С вами Андрей Державин, и я вам дозвонился из Москвы. Хочу передать привет своим друзьям, родственникам, коллегам. Их перечислить просто невозможно. С кем мы разговариваем, кого я звал на концерты, говорил, приходите на концерты. Вот вы сейчас слушаете эту программу, поэтому, пользуясь случаем, я вас всех приглашаю на фестиваль «Удачные песни». Приходите 26 сентября в Лайф-арену. Будем вместе танцевать и слушать хорошую музыку. Радио «Дача», раз уж я дозвонился, поставьте, пожалуйста, для всех, кто меня сейчас слышит, мою песню «Алиса». Там есть такие слова. Вот и все, вот и кончилось теплое лето. На дворе как раз солнечный сентябрь. Но лето-то у нас с вами навсегда. До встречи 26 числа.

0: скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
2: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
1: Николай Басков.

Скажу как древний человек, а в наше время было такое, что многим мужчинам хотелось стать Валерой. И только для того, чтобы все караоке-бары пели про него. Ну правда, песня, которую настолько часто пели, что аж завидно. Что же это за красавчик такой, о котором поет вся сторона? Поговаривают, что у певицы Афродита, кстати, действительно был роман с неким Валерием. Ну ладно, не будем опускаться до желтой прессы, не будем распускать слухи. Если это так, ну, замечательно. Значит, хочется пожелать любви замечательной исполнительнице. Друзья, впереди у нас хит Султана Лагучева. И, как вы знаете, это участник фестиваля «Удачные песни».

рукой нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: все прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

0: От песни этого года в исполнении Михаила Шуфутинского совсем скоро переходим к одному из главных хитов Татьяны Булановой. А главный он потому, что именно тогда, в конце 90-х, про артистку начали говорить «Таня больше не плачет». Поворот в имидже и танцевальные хиты, которым подпевала вся страна и сейчас продолжает это делать. Вот к ним мы скоро и перейдем. Итак, друзья, встречайте «Мой ненаглядный». Так называется этот хит.
1: Реклама.
2: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066

0: Вечером после работы так дворы заставлены автомобилями, что покрутиться все-таки придется. Тут уж ничего не поделаешь, любимой придется подождать. Главное, чтобы разлука была недолгой. Кстати, с Ольгой Зарубиной скоро встретимся и на фестивале «Удачные песни» в Москве, так что наслушаемся с удовольствием и вживую. Отметим вместе юбилей «Радиодача» 20 лет в эфире, друзья. В общем, 26 сентября всех ждем в Лайф-арене. Я так вообще собираюсь всей семьей, поэтому приглашаю и лично, и от всей команды «Радиодача». Так, а кого мы увидим там? Николая Баскова, Юлиану Караулову, Владимира Преснякова, Филиппа Киркорова. Ой, друзья, перечислять еще очень можно долго. Самые топовые артисты, больше 20 персон. Итак, друзья, все подробности на сайте удачныепесня.рф. Находите, заходите, покупайте билеты, категория 12+.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: «Удачные песни». Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Александр Шоуа и группа «Непара».
3: Только знаешь, пролетают мимо.
4: Что со мной?
3: Я не замечаю улыбок.
2: Полина Гагарина.
5: Я
1: Корни.
3: Ты узнаешь ее, ты.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, любимая радиодача. Я обращаюсь к вам с просьбой исполнить для меня какую-нибудь хорошую душевную песню. Поздравляю сегодня всех с великим христианским праздником Рождеством Пресвятой Богородицы. Желаю здоровья, добра. Спасибо вам огромное, любимая.

Магнитогорске полночь. С вами. В Магнитогорске полночь. С вами радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника.

Песня, после прослушивания которой можно смело сказать паре, и жили они долго и счастливо. Музыка Виктор Дробыш, слова Михаил Гуцериев. Стас Пьеха, красиво, проникновенно и для души, что самое главное, только что на радио «Дача». В студии Иван Никитин, всем говорю добрый вечер. И если так получилось, что среди вашей компании есть Роман, то для него песня буквально через пару минут. Группа «Винтаж». Встречайте.

Да, друзья, если уж началась романтическая история в одной песне, то она непременно продолжится и в другой. Продолжаем тему лирики и взаимной любви вместе с хитом Тамары Кутидзе на радио «Дача». Скоро вспомним и о тех временах, когда Митя Фомин был не сольным исполнителем, а в составе команды «Хай-Фай».

0: До фестиваля «Удачные песни» осталось 5 дней.
1: Встречаемся на юбилейном шоу «Радио Удача» в Лайф-арене в Москве.
2: Голопузое время, славься, славься, детство мое цветное, хоть на сутки, на

0: погрустили и хватит. Будем считать, план по меланхолии выполнен. Сама певица Алсу тоже не грустит. Недавно у нее вышла новая песня «Мама не знает». Кстати, она тоже есть в нашем эфире, так что следите и слушайте. Кроме того, певица записывает саундтреки для фильмов и сериалов, а также участвует в различных телепроектах. А, кстати говоря, мы это все с вами считаем, что Алсу все та же самая девчонка, которая поет песню «Зимний сон», а она отметила в июне 43 года. Даже не верится, честно говоря. Летит же время, божечки ты мои. Ох, дальше послушаем Марину Хлебникову. Буквально через пару минут. Солнышко мое, вставай. Ну, снова окунемся в ностальгию.
1: Реклама.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
1: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Ольга Зарубина.

0: комбинация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр, я из Свердловской области. Хотел бы передать большой привет Ирине, пожелать ей крепкого здоровья, успехов в труде и для хорошего настроения поставить ей песню в подарок Насырова. Спасибо, радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
2: Удачные песни».
1: Участники музыкального праздника.
0: Группа «Фабрика».

Вот он, образ настоящего желанного мужчины с женскими глазами. Итак, перечисляю. Только мой, смешной, не такой, другой, надежный, ласковый, родной. Так, что еще забыл? Еще за ним, как за спиной. И это только часть того, что я запомнил, друзья. В общем, мужики, нам эту высоту не взять. Давайте признаем. Иван Никитин в студии «Радио Дача». Всем, кто еще не спит, огромный привет. Скоро для нас «Мармелад на ночь» приготовила Катя Лель. Встречайте.

Секреты все по кругу. Сколько искренности в этих словах, друзья. А еще в чаты напишем и при встрече расскажем. Но исключительно по секрету, конечно же. В общем, ну, обижаться, что тут сказать, обижаться на то, что твой секрет раскрыли, не стоит. Сам виноват, не надо было рассказывать. Вот так-то. Регина Тодоренко и Наталья Подольская на радио «Дача» о том, что тайное рано или поздно становится явным, как ни крути. Рассекречиваю следующего исполнителя. Это будет группа «Краски», друзья. Ну, а песню не скажу. Дождетесь и послушайте сами.

0: Обещаю крепче держаться за поручни в транспорте. Не только для того, чтобы не пришлось любимой плакать, но и чтобы лоб себе не расшибить. На этом у меня все. Буду собираться. С вами был Иван Никитин. Всем желаю легкого, безмятежного вечера на волне радио «Дача». Целую, обнимаю. Пока.
1: Реклама.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
1: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Михаил Шуфутинский.
5: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
4: Юлиана Караулова.
3: Киркоров.
6: Я эту жизнь тебе отдам, всю по каплям, по годам.
3: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анна. Я с города Котласа. Мы семья Семеновых. Провожаем в армию нашего брата Ивана. Желаем ему легкой службы. И хотим заказать песню «100 дней до

cambiar.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: До фестиваля «Удачные песни» осталось 4 дня.
1: Встречаемся на юбилейном шоу «Радио Удача» в Лайф-арене в Москве.

0: душа желаю счастья найти на своем пути.
1: Зачем?

0: меня.
1: Реклама.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
1: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
4: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полёцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
5: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
6: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
7: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
8: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
9: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
10: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
11: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
1: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Александр Шоуа и группа «Непара».

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: До фестиваля «Удачные песни» осталось 4 дня.
1: Встречаемся на юбилейном шоу «Радио Удача» в Лайф-арене в Москве.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Выбирай.
2: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
4: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
5: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
6: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
7: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
8: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
9: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
8: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
10: Кэш можем.
11: Беспроцентный лимит на все. Можем?
10: Кэш можем.
11: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
10: Кэш.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
2: Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Михаил Шуфутинский.

0: артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.